0: звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
5: Катод. Стартеры и генераторы. -20% до конца лета на наше СТО, 10 лет октября, 127. Катод, стартеры и генераторы.
6: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Ваня, Ваня.
11: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: выбираете время для отдыха? Когда, если не сейчас? В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55» 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 560-50-02-716.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
11: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министерство просвещения исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История». Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений. В Москве проходит Международная неделя кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самостоятельность.

0: Лайнеры в этом году — громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен, звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист, звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Кологривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето! Каждый день на Радио Ваня.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3 ноля. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира, 60.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
11: Доставка на работу и обратно.
10: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
12: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
4: Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваня. Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной формы. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Теперь договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Запрос должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной и спортивной формы. Единой суммы для всей страны нет. Размер помощи и правила ее оформления зависят от места проживания. Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 800 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от 6 до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление. По словам экспертов, семьям, сведения о которых уже есть у органов соцзащиты, сертификат назначают автоматически, и новые получатели могут обратиться за ним до 30 сентября. Специалисты советуют родителям уточнять перечень действующих мер поддержки в региональных органах социальной защиты, МФЦ или на портале госуслуг. И в завершении выпуска: при выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, первый этаж» и «Маяк 1, третий этаж».
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
8: В Доброцене выгодные цены!
9: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3!
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
14: «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: ближе и роднее.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов. Ремонт карданов. Расточка блока цилиндров. Ремонт головки блока цилиндров. Качественно. С гарантией. 53 68 28. Пархоминг. 9.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
11: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационное агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина. И в завершении выпуска. Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели. С точки зрения гардероба это довольно логичная история. Пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание. И ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падаю.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом.
9: До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОДРН 56-510-28-716.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Телефон рекламной службы 53-42.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
8: доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
7: 12+.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Министерство просвещения исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История». Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений. В Москве проходит Международная неделя кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала свою работу. Хедлайнеры в этом году – громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен – звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист – звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Калагривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Танем в прелюдии.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, 1 этаж.

0: 32, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефис-экспо.ру.
3: Ваня!

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Из блокнота.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!

0: спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.
2: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
3: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио Ваня.
1: Помни я твой, ты в моем сердце. И в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах. Мне с

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной формы. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Теперь договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Запрос должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной и спортивной формы. Единой суммы для всей страны нет. Размер помощи и правила ее оформления зависят от места проживания. Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 800 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от 6 до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление. По словам экспертов, семьям, сведения о которых уже есть у органов соцзащиты, сертификат назначают автоматически, и новые получатели могут обратиться за ним до 30 сентября. Специалисты советуют родителям уточнять перечень действующих мер поддержки в региональных органах социальной защиты, МФЦ или на портале госуслуг. И в завершении выпуска: при выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусная. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48.
2: 38 10 48.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио «Ваня».
15: Радио «Ваня». Ближе.

0: Любила жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой, едой. Как раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну с оленя до варенья в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня, радио Ваня. Я отец.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
4: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506 001. 506 001.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационное агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина. И в завершении выпуска. Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели. С точки зрения гардероба это довольно логичная история. Пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание. И ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Core. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor сервис. Звоните 291-911.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
5: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
6: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
7: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Поварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя Пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: значит, мы с тобой навсегда.
1: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Фафаротека.
1: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах Фаротека.
2: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
4: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министерство просвещения исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История». Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений. В Москве проходит Международная неделя кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала свою работу. Хедлайнеры в этом году – громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен – звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист – звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Кологривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
15: 12+.
14: Лето каждый день на радио «Ваня».

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Рова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом. Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Правильно.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
6: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки и блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
8: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38 58 18.
11: 38 58 18.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80. Алло!
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Ваня! Радио Ваня!
16: Зачем все эти призывы?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной формы. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Теперь договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Запрос должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной и спортивной формы. Единой суммы для всей страны нет. Размер помощи и правила ее оформления зависят от места проживания. Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 800 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от 6 до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление. По словам эксперта, семьям, сведения о которых уже есть у органов соцзащиты, сертификат назначают автоматически, и новые получатели могут обратиться за ним до 30 сентября. Специалисты советуют родителям уточнять перечень действующих мер поддержки в региональных органах социальной защиты, МФЦ или на портале госуслуг. И в завершении выпуска: при выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационное агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина. И в завершении выпуска. Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели. С точки зрения гардероба это довольно логичная история. Пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание. И ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 25% на охлажденное мясо свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности, сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19:00. Для лиц старше 16 лет.
10: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.

0: 6233. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону. 985858.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 50.

0: за меня.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
2: Ее улыбка, мама, кругом голова.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26. В центре.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министерство просвещения исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История». Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений. В Москве проходит Международная неделя кино. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала свою работу. Хедлайнеры в этом году – громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен – звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист – звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Кологривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
3: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. «Техдефис-экспо».

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Ваня! Радио Ваня!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной формы. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября в России вступает в силу новое правило предоставления платных медицинских услуг. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Теперь договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Запрос должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной и спортивной формы. Единой суммы для всей страны нет. Размер помощи и правила ее оформления зависят от места проживания. Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 800 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от 6 до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление. По словам экспертов, семьям, сведения о которых уже есть у органов соцзащиты, сертификат назначают автоматически, и новые получатели могут обратиться за ним до 30 сентября. Специалисты советуют родителям уточнять перечень действующих мер поддержки в региональных органах социальной защиты, МФЦ или на портале госуслуг. И в завершении выпуска: при выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Yeah.

0: Весь август. Акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
0: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Катод, стартер или генератор? -20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры и генераторы.
11: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
12: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
19: 12+.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: 7 в Антикорсервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко 9.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
6: Я больше не боюсь.
7: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
8: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Фа-фа-фаротека.
13: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российский рынок недвижимости проходит через фундаментальное обновление правил, которое меняет весь цикл покупки жилья от первого обращения в банк до финальной регистрации права собственности в Росреестре. Регулятор и правительство объединили усилия для создания прозрачной среды. Главная цель реформы заключается в полной легализации доходов граждан, введении жесткого финансового фильтра для закредитованного населения и окончательном переводе всех процедур в цифровой формат. С августа этого года банки перешли на бескомпромиссную проверку финансовой состоятельности заемщиков. Теперь подтвердить доход можно только строгой официальной отчетностью, справками о начислении зарплаты, пенсионными удостоверениями или документами из органов соцзащиты о получении пособий. С 1 сентября 2026 года осенний процесс закупки продуктов в российских супермаркетах изменится из-за масштабной технологической трансформации, вызванной новыми правилами розничной торговли, обновленными санитарно-эпидемиологическими стандартами и расширенным регламентом маркировки. Реформа полностью перестраивает кассовое обслуживание, вводит жесткий автоматизированный контроль сроков годности, меняет алгоритмы продажи спиртного и никотинсодержащей продукции, а также работу сервисов доставки, сообщает информационное агентство Data.ru. Ключевым нововведением станет принудительная блокировка просроченных товаров непосредственно на кассовых узлах. Если сотрудники по ошибке оставят на полке испорченный йогурт, сыр или мясной полуфабрикат, продажа будет технически невозможна до снятия позиции с баланса магазина. И в завершении выпуска. Представители поколения Z приобретают одежду в секонд-хендах из-за стиля и выгодной цены. Опросы фиксируют, что на первом месте у молодых покупателей выгода, на втором редкие и винтажные находки, которые не купить в масс-маркете. А вот забота об экологии и желание через одежду заявить о своей индивидуальности за последний год заметно просели. С точки зрения гардероба это довольно логичная история. Пока секонд-хенд оставался маркером небольшой группы людей с позицией, вещь с рук работала как высказывание. И ее нужно было как-то объяснить себе или окружающим. Как только вещь с рук становится просто выгодной находкой хорошего качества, необходимость в объяснении исчезает вместе со стилем как поводом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности.

0: Для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
3: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
6: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28-17-37 или 28-27-26.
7: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 56%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Хочешь свой дом, но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
15: Валя.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Столичная система образования занимается обучением учителей для всей страны. С 1 октября 2026 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Столичная система образования занимается обучением учителей для всей страны, отметил в своем канале в мессенджере Макс мэр Москвы Сергей Собянин. Для педагогов из регионов доступны все форматы взаимодействия. Можно приехать в московскую школу на стажировку, подключиться к вебинару, получить консультацию онлайн или пройти курс на тренажере-симуляторе. Таким образом, уже прошли повышение квалификации почти 500 000 педагогов и руководителей образовательных учреждений. Подготовку кадров ведут Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет. По словам Сергея Собянина, столица России делится своими лучшими наработками. С 1 октября 2026 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Начиная с этой даты, товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия. Об этом пишет газета «Известия». Эксперты подчеркивают, что маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, площадкам нужно будет получить согласие по форме, которая закреплена в договоре. Включать товар в акцию за счет продавца без его согласия с 1 октября нельзя. Площадка обязана предупредить о намерении снизить цену минимум за 5 рабочих дней и получить согласие по форме, закрепленной в договоре, говорят специалисты. И в завершении выпуска. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Хорошая, прекрасная погода сегодня выдалась в северной столице. Плюс 20 градусов, светит яркое солнце. Впрочем, о погоде расскажу позже. Прямо сейчас хочу сподвигнуть вас вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Правила несложные. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг случайно вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Сегодня среда. По традиции загадаем голливудскую картину. Думаю, что не составит труда ее угадать, прежде всего прекрасной половине человечества. Поймете почему.
1: Угадай фильм.
2: Вот, выбрать трудно. Они совершенно разные.
3: Что смешного?
2: Нет, ничего смешного. Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках.
3: В этих тряпках? О, ясно.
0: Уверен, многие уже набирают наш телефонный номер 325-696, код города 812. На мой взгляд, несложная загадка. К тому же, недавно увидела свет продолжение этого фильма. Начал подсказывать. Победителю сегодня достанутся два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Удачи! Жду ваших звонков.
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки. Температура воздуха ночью до плюс 15 градусов, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня». Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
11: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
12: В Доброцене выгодные цены.
13: Осторожно, лето заканчивается.
14: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
13: Следующая остановка – магазин «Скороход».
14: Во всех районах города.
15: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
16: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: фильм.
1: Итак, друзья, настало время подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Сегодня среда, как водится, загадывали голливудское кино, и правильный ответ не заставил себя ждать. Дозвонилась к нам сегодня Елизавета. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чудесно сегодня в Петербурге, не правда ли?
2: Да, я с вами согласна, погода шикарная.
1: Хочется поскорее уже покинуть, наверное, душный офис и отправиться погулять, да?
2: Согласна с вами, да.
1: Ну, немножко осталось до окончания трудового дня. Рад, что нашли минутку, чтобы поиграть с нами. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Вот, выбрать трудно. Они совершенно разные. Что смешного?
4: Нет, ничего смешного. Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках.
3: В этих тряпках? О, ясно.
1: Итак, Елизавета, рассказывайте, как же называется этот фильм?
2: «Дьявол носит Прада».
0: Угадал!
1: Это правильный ответ. «Дьявол носит Прада». Смотрели картину?
2: Да, конечно, недавно, причем пересматривала.
1: А продолжение уже успели?
2: И продолжение тоже смотрела, да.
1: И какая часть больше понравилась?
2: Первая.
1: Соглашаюсь с вами. А у вас есть какой-то любимый эпизод?
2: Знаете, наверное, нет. Любимого эпизода нету. Полностью мне весь фильм очень нравится. Пересматриваю достаточно часто его.
1: Не, отличное кино. Провести вечер прекрасно. Знаете, что меня в первой части больше всего поразило? Понятно, что героиня Мэрил Стрип-то, она стерва еще та. Но когда она попросила девушку, которую играет Энн Хэтэуэй, достать ей еще неизданную книгу про Гарри Поттера. Я был в шоке, думаю, вот это, конечно, заявочка. Девушка-то молодец, конечно, вывернулась.
2: Девушка не растерялась, да.
1: Лиза, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Как всегда, можете приветы передать.
2: Хочу передать привет своей семье. Всех люблю, обнимаю.
1: Спасибо, Лиза, и вам хорошего настроения, отличного вечера.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Друзья, напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема 98».
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Лето каждый день на Радио Ваня.

Сказочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 15 градусов, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
1: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефис-экспо.ру.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Каких только праздников не бывает на свете. Вот, к примеру, сегодня, 26 августа, в Испании отмечается битва томатов, то есть помидоров. У праздника множество традиций и ритуалов. Я почитал, мне показалось все это очень забавным, поэтому и вас познакомлю в нашем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Кульминация битвы томатов начинается около 11 утра, но перед этим около 10 часов проходит традиционное состязание палахабон. На вершину смазанного маслом деревянного столба подвешен кусок хамона. Задача смельчака – взобраться и сорвать приз. Только после этого раздается сигнал к началу томатной битвы.
0: Четвертое место.
1: Сигналом служит выстрел из водяной ракеты с городской ратуши. Сразу после этого на улицы въезжают грузовики, груженные спелыми помидорами. Участники устремляются к машинам, набирают боеприпасы и начинается массовая перестрелка.
0: Третье место.
1: Битва длится ровно 1 час. Ровно в 12 звучит второй сигнал, и все участники обязаны немедленно прекратить бросаться помидорами. После этого городские службы приступают к уборке. Пожарные машины смывают томатную пасту с мостовых и фасадов, а участники помогают друг другу очиститься.
0: Второе место.
1: Первое документально зафиксированное томатное сражение произошло в 1945 году во время праздника окончания лета. Группа молодых людей случайно уронила участника парада. Возникла потасовка, и в ход пошли помидоры из ближайшего овощного ларька. Полиция остановила беспорядки, но на следующий год участники уже пришли со своими томатами.
0: Первое место.
1: В 50-х годах прошлого века власти пытались запретить фестиваль, но в 1957 году жители Буньоля устроили символические похороны помидора, траурную процессию с гробом, наполненным томатами и оркестром. Этот протест возымел действие, и в 59-м году томатина была официально разрешена.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Всегда.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутат предложил установить обязанность родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии их очного обучения. Механизм запрета на азартные игры заработает с 1 сентября 2026 года. Британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Сергей Миронов предложил установить обязанность родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах. Соответствующий законопроект, который вносит на рассмотрение Нижней палаты парламента, цитирует РИА Новости. Законопроект вносит изменения в Семейный кодекс Российской Федерации в области установления обязанности уплаты алиментов детям на период их очного обучения. Уточняется, что в настоящее время законом установлена обязанность родителей содержать своих детей только до достижения ими возраста 18 лет. Исключением являются только нетрудоспособные несовершеннолетние. Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет газета «Ру». Механизм заработает с 1 сентября 2026 года, заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев, отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. И в завершении выпуска британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом. Об этом стало известно из публикации стриминг-сервисов. Артист, прославившийся благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», представил свой релиз в возрасте 88 лет. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. «Музыка была моим первым желанием, моей мечтой. Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», — говорится в комментарии Хопкинса на сайте Decca Classics. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 15 градусов, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут. Бесплатно! 511-3-8!
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.

У тебя все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Многие в курсе, что среду называют «маленькой пятницей», поэтому сегодня вечерком предлагаю расслабиться и посмотреть что-то ненавязчивое, а конкретно недавно вышедшую российскую картину, которая называется «Отпуск на всю голову». Главная героиня этой истории организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. И вот, чтобы каким-то образом приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков за родителей. Знакомая история, но адаптация российская. Да, забыл сказать, дело-то происходит в красивейшем городе Ереване. Конечно, многие найдут здесь отсылки всем хорошо знакомой кинокомедии под названием «Невероятные приключения итальянцев в России». Да создатели, собственно, этого и не скрывают. Герои этой картины ищут некий клад, который скрывается под, а под чем, не скажу. Посмотрите эту веселую кинокомедию и отдохните. Кино на вечер. Отпуск на всю голову. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Люди отдыхали на одном из пляжей французской ривьеры. И вдруг, откуда ни возьмись, появились, кто бы вы думали, кабаны. Оказывается, эти животные не прочь поживиться за чужой счет. Это была самка животного в сопровождении своего потомства. Сначала она просто водила свое семейство по пляжу, а после заприметила оставленную без присмотра сумку. Ха-ха, тут уж кабанам стало не до развлечений, и они стали тщательно обнюхивать чужую вещь, явно в поисках вкусных припасов. Правда, на сей раз преступления не произошло, животных что-то внезапно напугало, и они бросились прочь. Кстати, подобные встречи с кабанами становятся все более частыми и привычными на Лазурном берегу, так что, отправляясь туда, имейте в виду, кабаны быстро сообразили, что где есть люди, там есть пища. Умное животное. Кстати, специалисты говорят, что ситуацию необходимо контролировать, иначе эти животные совсем уж обнаглеют. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и вернее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки. Температура воздуха ночью до плюс 15 градусов, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48.
3: 38-10-48. Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией. 53-68-28. Пархоменко, 9.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Радио Ваня. Лето.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки. Температура воздуха ночью до плюс 15 градусов, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
4: Радио «Ваня». Отличная погода.
5: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
6: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
4: Реклама на радио «Ваня».

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Осторожно, лето заканчивается.
2: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.

0: Следующая остановка – магазин «Скороход».
1: Во всех районах города.
2: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
3: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру. 12+.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Диджей и саунд-продюсер Евгений Рудин, выступающий под псевдонимом DJ Groove, на собственном примере показал, что экстремальный многозадачный формат возможен, когда музыка и спорт становятся единым действом. В минувшие выходные артист организовал и возглавил необычный пробег, преодолев 4 километра вместе со слушателями, подписчиками и любителями активного образа жизни. При этом в реальном времени он переключал треки и подбадривал участников колонны. Мероприятие состоялось на площадке спортивного клуба «Лужники» в Москве. Маршрут дистанции был проложен во внутренней территории Олимпийского комплекса. Для поддержания равномерного темпа к забегу присоединился и опытный бегун Никита Непочатов, который прошел всю дистанцию наравне с участниками и помогал группе сохранять заданный ритм от старта до финиша. Подобные забеги с участием диджеев уже практиковались за рубежом, однако в подавляющем большинстве случаев иностранные коллеги полагались на заранее подготовленный и сведенный микс. Случай с диджей Грувом стал принципиальным исключением. Музыкант отказался от фонограммы и вел живой сет прямо во время движения. Сам 54-летний диджей признался, что даже хорошая физическая форма не сделала задачу тривиальной. Совмещение бега, работы с оборудованием и общения с аудиторией потребовало предельной концентрации. Наши аплодисменты.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

чуть-чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Как везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери.

0: включен.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Создатели экранизации романа Клайва Льюиса «Племянник чародея» из цикла «Хроники Нарнии» провели закрытый тестовый показ для ограниченной аудитории. Мероприятие состоялось в штате Нью-Джерси при личном участии режиссера и соавтора сценария Греты Гервиг. Зрителям была представлена двухчасовая версия фильма с заведомо неоконченными визуальными эффектами. Монтаж и постпродакшн находились на ранней стадии. Отзывы первых зрителей оказались неоднозначными, и руководство Netflix приняло решение о съемках и пересъемке ряда эпизодов. Изначально релиз «Хроник Нарнии» ожидался в ноябре текущего года, однако позже был перенесен на февраль 27-го. Официальной причиной изменения даты была названа техническая неготовность фильма к заранее заявленному сроку. «Племянник чародея» будет насыщен масштабными визуальными эффектами и декорациями в стилистике послевоенных 50-х годов прошлого века. Это заметное отклонение от оригинала. В книге действие разворачивается в викторианском Лондоне. По всей видимости, Грета Гервиг сознательно перенесла сюжет в середину 20 века. Картина выйдет в широкий кинотеатральный прокат 12 февраля будущего года с эксклюзивным 45-дневным окном. На платформе Netflix фильм станет доступен для просмотра 2 апреля будущего года. Все поклонники, так же как и я, потирают ручки и ждут с нетерпением.
1: Звездный час. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 27 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 15 градусов, днем до плюс 25. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
3: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 19.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
10: ООО «Автокор». Шлифовка коленвалов, ремонт карданов, расточка блока цилиндров, ремонт головки блока цилиндров. Качественно, с гарантией 53-68-28. Пархоменко, 9.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
12: Радио «Ваня» бодрит и освежает.
13: Когда на

0: Реклама на радио Ваня.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
5: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Многие в курсе, что среду называют «маленькой пятницей», поэтому сегодня вечерком предлагаю расслабиться и посмотреть что-то ненавязчивое, а конкретно недавно вышедшую российскую картину, которая называется «Отпуск на всю голову». Главная героиня этой истории организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. И вот, чтобы каким-то образом приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков за родителей. Знакомая история, но адаптация российская. Да, забыл сказать, дело-то происходит в красивейшем городе Ереване. Конечно, многие найдут здесь отсылки всем хорошо знакомой кинокомедии под названием «Невероятные приключения итальянцев в России». Да, создатели, собственно, этого и не скрывают. Герои этой картины ищут некий клад, который скрывается под, а под чем, не скажу. Посмотрите эту веселую кинокомедию и отдохните. Кино на вечер. Отпуск на всю голову. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Люди отдыхали себе, отдыхали на одном из пляжей французской ривьеры. И вдруг, откуда ни возьмись, появились, кто бы вы думали, кабаны. Оказывается, эти животные не прочь поживиться за чужой счет. Это была самка животного в сопровождении своего потомства. Сначала она просто водила свое семейство по пляжу, а после заприметила оставленную без присмотра сумку. Ха-ха, тут уж кабанам стало не до развлечений, и они стали тщательно обнюхивать чужую вещь, явно в поисках вкусных припасов. Правда, на сей раз преступление не произошло, животных что-то внезапно напугало, и они бросились прочь. Кстати, подобные встречи с кабанами становятся все более частыми и привычными на Лазурном берегу, так что, отправляясь туда, имейте в виду, кабаны быстро сообразили, что где есть люди, там есть пища. Умное животное. Кстати, специалисты говорят, что ситуацию необходимо контролировать, иначе эти животные совсем уж обнаглеют. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми к стене, сквозь нее не пройти. Ни одного пути, грешной души в зиме. Без тебя смысла нет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

0: Баня. Радио Баня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что это

0: освежает.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь.

Радио Вага. Ближе и роднее.

«Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

ночью только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух, жара и
2: юль. Отвезешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери.

0: радио Ваня. Лето, отпуск, красота.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: волнуешься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня, Ваня.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Ник Роуз.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.